0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: радио Ратфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я година, у Польши 9-я. У Пентагоне проверили на полиграфе 50 супрацовников. Тихановская долучилась до публичного читания дзядоў Адама Мицкевича. Держконтроль змагается со сметтем у гародні. У студии Анжелика Ляльковская. Владимир Путин заявил американским спецпредставникам Стивену Уиткофу и Джараду Кушнеру, что российская армия нібыта поспехово просовывается в Украине и досягне поставленных Кремлем метов. Перемовы у Москве протягивались около 3 годин. Поводле помощника Путина Юрия Ушакова, американские представники обмерковали махчимые шляхи спынения войны и заявили про зацікавленность у як мага хутчэйшым завершении боевых дзеянняў. После встречи Уиткоф и Кушнер накировались у Киев. Чекать худкого погоднения покуль не доводится. Поводле крыниц Рейтерс и Блумберг, Путин по-ранейшему настоивая на уласных умовах и не готов исти на суступки. У Пентагоне каля 50 супрацовников Объединенного комитета, начальников штабов США, прошли проверку на полиграфе. Про это поведомляет Нью-Йорк Таймс. Проверки провели на фоне утечек секретной информации у американские СМИ. Говорка шла в приватности про скорочение запасов важных боеприпасов, у тем люку дальнобойных ракет и ракет для системы «Патриот». Поводле выдания, расследование стало беспрецедентным по масштабе. У им удельничали як войсковые офицеры, так и громадянские супрацовники. У Пентагоне заявили, что серьезно ставятся до утечек информации, связанной с национальной безпекой. Міністэрства ўнутраных справ Нямеччыны плануе стварыць комплексную сістэму абароны ад расійскай дыверсіі і кібератак. Пра гэта заявіў кіраўнік ведамства Александр Добрынт. План прадугледжвае хуткае разгортванне спецпадраздзяленняў у буйных гарадах. Асаблівую ўвагу нададуць абароне аэрапортаў, вакзалаў, важных аб'ектаў інфраструктуры і ўрадавага квартала ў Берліне. Акрамя таго, Нямеччына хоча стварыць нацыянальную сістэму кібераабароны. Яна павінна выяўляць хакерскія атакі яшчэ на раннім этапе. Рашэнне ўзмацніць абарону прынята пасля спробы дыверсіі з беспілотнікамі ў аэрапорце Лейпцыга. 5 верасня Светлана Ціхановская разам з беларусамі Варшавы далучылася да фіналу польскага нацыянальнага чытання. Сёлета для чытання выбралі дзяды, твор пра народы, якія змагаліся за свабоду і права быць сабой. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел прэзідэнт

0: Мы розные полюсы, не дотыкаемся, и меридианами просякнем землю. Шелковые полосы, как гости кромнаются, и ветер шукаю их, ах, веру свою.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 11 година, у Польши 10. У России атакованы Рязанский нафтоперепрацоўчий завод. Подляжское воеводство узмацняе систему громадянской обороны. Доброчинная организация «Допомога» отзначила свое шестигодие. У студии Анжелика Ляльковская. После отъезда американских представников из Москвы заявились оповедомления про новые атаки беспилотников. Поводле российских крыниц был атакованы Рязанский нафтоперепрацовчий завод, один из наибуднейших у Центральной России. Его проектная могутность – каля 17 миллионов тонн нафты у год. Выбухи так само чули у районе склада компании «Озон». Тем часом у Фастовском районе Киевской области после российской атаки загорелся объект инфраструктуры. За мощного пожара и задымления до потушения притягнули додатковые силы рятувальников. На Одессовщине Россия уже другий раз за тиждень атаковала пункт пропуску Орловка на меже с Румынией. Рух людей и транспорт там часово припинили. Нагадаем, на попередний визиту Владимир Зеленский заявил, что Украина готова часово устрематься от ударов по Москве. От России чакалася аналогичная мера у дочинения до Киева. Подляжское воеводство узмацняє систему громадянской обороны. У бягучем годзе на гэтай мэты выделено больше за 170 миллионов злотых, а за 2 года сума повинна скласти 333 миллионы. Сродки накируюць на обсталяванне службаў, модернізацію інфраструктуры і стварэнне месца укрыцця. У рэгіёне уже працуе больш за 370 сучасных сірен. Яны не толькі падаюць сігнал трывогі, але дазваляюць перадаваць галасавыя паведамленні. Важная частка падрыхтоўкі – навучанне жыхароў. Людзей вучаць аказваць першую дапамогу, распазнаваць сігналы трывогі і змагацца з дэзінфармацыяй. Ваявода Яцек Бжызоўскі заклікае загадзя ведаць, дзе знаходзіцца бліжэйшае месца ўкрыцця і мець дома так званы эвакуацыйны заплечнік. Шестигодие своего основания отзначила 5 вересня доброчинная организация «Допомога» у белорусским замку у Вильни. Повершовать волонтеров и ее керовницу съехались белорусы не только из Литвы, а из Немеччины, Польши, Америки, да инших краин, бо география. Проживание людей, кому допомагала организация, вельми широкая. Поводле керовницы допомоги Натальи Колеговой, ее вельми приемно, что на годовину организации приехало так шмат людей у темлику из инших краин.
4: Это дорогого стоит, конечно, и нам приятно. Ну и, конечно, есть мои литовские друзья, которые, в общем, ценят и помогают. И мы, в общем-то, все равно вместе. Я сегодня вспоминала Сакалуса, он когда так смешно было. Он пришел в 22-м году, когда мы начали помогать. Он говорит, хочу приехать посмотреть. Ну, то есть они много очень помогают Украине. Он так приехал, походил, посмотрел, говорит, ну, ясно, не воруешь.
3: А падчас свята гучала шмат віншаванняў і слоў падзякі на адрас дапамогі і яе кіраўніцы. Асаблівую дзяжнасць выказалі былыя палітвязні, кажа былы палітзняволены і блогер Сергей Спарыш, які жыў у беларускім замку каля 5 месяцаў.
5: Это место, вокруг которого беларусы действительно могут объединиться. Очень важно, чтобы таких мест было как можно больше, потому что в эміграцыі людзі разбредаюцца по различным кучкам, по различным маленькім групкам.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Майлі Сайрус представила новый сингл «Bass Persuades». Энергичный дэнс-поп-трек с выразным басом, синтезаторами у духу 1980-х и ритмом, який литерально закликает откласти телефон и танцевать. Разом с песней вышел масштабный клип режиссера Мерта Алласа, у яким можно зауважить отсылки до классичных видео Мадонны, Майкла Джексона и Бритни Спирс. Песня дала назву новому альбому «Bass Persuades», релиз якого запланованы на 18 вересня. Новая праца открывает черговый этап у творчести Майлі Сайрус. После больш кинематографичного «Something Beautiful» она вертается до яркой танцевальной поп-музыки, якая заховывает темы кохання, особистых перемен и эмоциональных сталення. Майлі Сайрус – «Bass Persuades».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит», да проголосовать. Let's go.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Швейцарский электронный дуэт Yellow представил Breakout, другий сингл с будущего альбома Time Lab. У треку гурт заховывая свое познавальное электропоп-гучание, электронные ритмы, синтезаторы, гульню с тембрами и характерную экспериментальную атмосферу. Новая композиция протягивает линию первого сингла Around the Sun, який вышел у червені. Time Lab выйдет 30 кастрычника и станет первым студийным альбомом Yellow за 6 годов после Point 2020 года.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Все, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Представники Трампа прибыли из Москвы в Киев. Почобут поедет в Беларусь, не глядя на перенос съезду поляков. У Белостоку пройдет акция «До дня белорусской войсковой славы». У студии с новинами Стась Дедерка. 1656 день войны. Специальные представники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер упершиню наведали Украину после перемовов с Владимиром Путиным в Москве. Ранее они сустракались с украинскими представниками только за межой. Спецпредставники американского президента приехали на тягнику. Российцы не дали американской делегации прилететь самолетами, хоть наши аэропорты были готовы, заявил президент Украины Владимир Зеленский. До передней России нанесло удары по

0: сместить специальное полицейское подразделение для борьбы с дронами. Сегодня официальный день белорусского письменства. Свято отзначается у 33-й раз. Центром урочистости усёлета обранная Костюковичем Гилевской области. У подтримку белорусской мовы выступило Министерство по надзвичайных ситуациях. Белорусское слово натхняя, объединяет и заховывает то, что робит нас нации, подкресливается у поведомления. МНС закликала до развития белорусского слова, каби оно заставалось надейным ориентиром для будущих поколений. Ведомство нагадывая про наявность белорусского рускамоўнай версіі свайго сайту, дзе можна знайсці навіны, тлумачэнні, рэкамендацыі па бяспецы і іншыя важныя інфармацыйныя матэрыялы на роднай мове. Про паэзію. Наста Кудасава і беластоцкае выдавецтва «Камунікат» наведуюць шэраг гарадоў Заходняй Европы з прэзентацыямі новай кнігі «Лірыка». Гэты зборнік сёмая паэтычная кніга аўтаркі і трэцяя з выдадзеных у эміграцыі. У раскладзе сустрэчу 10 верасня пазначаная Прага, 11 Браціслава, 12 Вена, 13 Цюрых, 14 Мюнхен. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У ближайшие понеделок 7 верасня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков, зранку слабый туман. Температура по ветру ночи плюс 9-11, в день 18-20 выше за нуль.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степанова.

0: Говорят, что молодость — это стан духа, а не колькость прожитых годов. Доводить это часто до надзвичай цікавых выпадков, особливо тады, коли 6, 7, 8, 10-годовый особник робить усё, каб с внешним выглядом напоминать экземпляры намного молодшие. Але коли это допомагает комусьці у спрощенні быту, то чому же этого не робить?
1: Віктор Жибуль. Усё, што адбывалася. Усё, што адбывалася. Усё, што адбываецца. Як-небудзь называлася. Як-небудзь называецца. А скура рэчаіснасці усыпаная назвамі, нібы пакрыта язвамі, пазбытымі празрыстасці. Ніколі не адмыемся ад вычварнай каросты, бо ўсе мы раз вучыліся глядзець на рэчы проста. Нічога не зачыніцца, пакуль планета круціцца. Калі планета спыніцца, нічога не адбудзецца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше. Война в Украине. У Киеве завершилась официальная частка перемовов с представниками США. Керовник МЗС России назвал подею Немеччине початком войны. Стан здоровья самоменей 185 политвязней в Беларуси выкликает тревогу. У студии с новинами Стась Дедерка. 1656 день войны. Официальная частка перемовы у Киеве между украинским боком и спецпредставниками президента США Стивом Виткофом и Джардом Кушнером завершилась. Неузабаве президент Украины Владимир Зеленский и иншие удельники перемовы выступят перед СМИ, информует агенция Униан. Между тем, Зеленский уже заявил, что для Украины важно, что головным перемовцем теперь выступает президент США Дональд Трамп и подкреслил необходимость демократии. Чися не просто закончение войны с Россией, а справедливого миру, який выключить махчимость новой российской агрессии. У свою чергу Кушнер означал, что Трамп хочет не просто скончить войну, а створить умовы для долготерминового миру в Украине. Поводле его слов, будущие домовленности повинны выключить новую войну и дать Украине махчимость накировать проявленные заходы войны силу и выноходливость на развитие державы. Уитков назвал гутерку вельми змястовной. Мы натхненные, готовые працовать далей столько, кольки спотребится, заявил он. Москва-Берлин. Керовник Министерства замежных справ России Сергей Лавров назвал деяния Немеччины после выявления заминованных дронов каля аэропорта Лейпцигу початком соправдной войны. Про это он заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину. Цитата. «Знайшли некий там дрон, сказали, это российский дрон. Никто не стал разбираться. Это увогуле по великим рахунку початок такой соправдной войны». Конец цитаты. Лавров так само заявил, что канцлер Фридрих Мерц идея по сутности обвещать войну. Як поведомлялося на початку жнівня, каля аэропорта Лейпциг-Галле знайшли некалькі беспилотников с вибуховкой. Один из них знаходился побач с украинским войсково-транспортным самолетом, другий неподалек от аэропорта. Министр внутренних справ Немеччины Александр Добрандт заявил, что выконавцы гибридной атаки дельничали на замову российских державных структур. После этого немецкие улады закрыли российское генеральное консульство в Бонне и российский дом в Берлине, а так само узмацнили контроль за российцами, которые уезжают в Немеччину. Одночасово рыхтуется план борьбы с российскими гибридными атаками. У 9 стратегично важных городах Немеччины плануют разместить специальные полицейские подразделения для борьбы с дронами. Репрессии в Беларуси. Стан здоровья минимум 185 политвязням выкликает серьезную тревогу. Про это поведомляет правооборонный центр «Весна» у справоздачи об ситуации с правами человека у жнивни. Проводятся имены Жанны Аурамчик, Максима Шуканова, Вячеслава Орешки, Владимира Гундера, Дениса Сальмановича, Степана Латыпова. Месяц тому «Весна» поведомляла про 178 политвязням в особливо уразливом стане. После выхода на волю журналист Евген Глушков был шпитализован з трафічнай язвай. Ягоны стан правоабаронцы звязваюць з умовамі ўтрымання ў Бабруйскай папраўчай калоніі нумар 2. На канец жніўня ў Беларусі налічвалася 889 палітвязняў, у тым ліку 124 жанчыны. За мінулы месяц правоабаронцы прызналі палітвязнямі 16 чалавек. Сегодня официальный день белорусского письменства. Свято отзначается у 33-й раз. Центром урочистости еще лето обранное Костюковичи Могилевской области. О подтримку белорусской мовы выступило Министерство по надзвичайных ситуациях. Белорусское слово натхняя, объединяет и заховывает то, что рубить нас нацией, подкресливается у поведомления. МНС закликала до развития белорусского слова, каб оно заставалось надейным ориентиром для будущих поколений.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: подсел на такую заразу. Ты бог ей ведай, милая, такая музыка теперь у моды. Такие перестановки в моей природе. Такие перестановки в моей природе. Такие перестановки в моей природе. Такие перестановки в моей природе. Такие перестановки в моей природе.
1: Шкода только, что могли б жить не у такой немой тиши. Але что же теперь?
2: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком

0: радио Ратгера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.